Да тут у нас играет наш цыган без ему скрет. Он и ловит сих в канфуле депотиен. Ту без кума он и говорит, он мит никс волост и вер. Ой, загава, ту хост корникс цо.